0: плюс Краснодар.
1: Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Магнетик. Группа The Bauza. Норвежское трио, которое смешало хаос, диско, фанк и легкие джазовые оттенки. И получило трек, от которого действительно сложно оторваться. И работа, да, пришла слушателям очень даже по вкусу, поскольку хит попал в десятки чартов разных стран нашей планеты и занимает там неплохие позиции.

вам клубная культура нулевых. Это «Медуза», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home». А до финала часа с нами Бритни Спирс, визитная карточка «Токсик» и Кендрик Ламар, «Сиза», трек «Луэр».

0: и летний хит. И предложение такое. Не будем останавливаться, поскольку впереди нас уже поджидает Тима Белорусских и еще одна свежая работа под названием «Мысли» чуть раньше. Лично мои краши. Это Миша Миллер и Алекс Вилле, хит «Бам-бам». Ну а раньше всех услышим диджея из Норвегии Алана Уокера, трек «Broken Strings».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Сцены Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллионов друзей.
8: Привет!
9: Мы бригада!
10: Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишись!
12: Это Антон Камолов,
13: Артур
14: и Саша.
12: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
12: договорить здесь.
15: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: получил заветную статуэтку. Так что будем в этом году держать кулачки за Алекса. Будем надеяться, что он все-таки сможет покорить эту престижную музыкальную премию. Дальше предлагаю послушать вот чего. Например, Мадонну и Мартина Гаррикса, совместную работу Bizarre, проект The Second Voice, трек Let Me Be, а раньше всех Мухаммед Рамадан с хитом Yella.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Это Джейсон Дерул и Диджей Годжи на Европе Плюс. Мичико, стильная летняя тема, актуальная, больше хитов и больше музыки. Не только, конечно, впереди, потому что я хотел сказать, впереди нас ждет много интересного, но самая крутая, самая стильная, самая твоя любимая музыка в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Так что обязательно себе установи на Android устройства, на все, на айфоны, на все. Можно это все сделать в любом из магазинов, в любом из твоих любимых, каких там пользуешься, маркетплейсов. И, конечно же, все это бесплатно, все это без ограничений. Все для тебя, чтобы ты слушал классную музыку круглосуточно. Здесь у нас на Европе Плюс тоже много интересного. Впереди, как я уже и сказал, есть Сэм Смит, его история «I'm not the only one». Послушаем ее. Будет Темпер Сити с треком «Self-Aware». Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: ВИЧ.
4: СПИД?
5: Меня это точно не коснется.
3: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
7: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это Джонни и Федук. Их история лета. Трек, который в этом году, парни, которые в этом году у нас здесь на Европе Плюс отвечают за стиль и за низкий вокал. Ну, в стиле Федука, конечно. Мы его за это и любим, естественно. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будет новинка. Трек от Мизмо, трек под названием Hello, The Sun is Up, Where Are You. Еще одна летняя тема, тоже танцевальная, будет. Soul и R&B. История Rain Dance от Dave Atems. Все это впереди. Все совсем скоро. Все утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет и хорошего дня.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимилазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru. We'll be right back.

ближайшие 30 минут у нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет поп-суперстар и кей-поп-суперстар. Это Тим Импала и Дженни, их работа «Дракула». Страшно красиво. Еще будет «The Bouse», их главный танцевальный хит, один из главных танцевальных хитов лета «Magnetic». А еще поп-суперстар Лорин и ее «Warning Signs». Дэнс-поп-суперстар Лорин, если быть правильным. Больше хитов и больше музыки впереди в ближайшие полчаса здесь на Европе+. Скоро дождись.

0: Это Дэймон Балл и Дженни. Дженни Кей-поп суперзвезда. Мы, конечно, знаем ее по команде Blackpink. Их работа Дракула. Ууа, страшно красиво. Как и Дженни. Как и Дженни. Тоже прекрасные артисты. Да и Дэймон Пала тоже хорош. Обожаем и те, и того, и другую. Больше хитов и больше музыки впереди будет поп-рок-хит от Доминика Файка. Трек под названием Baby Doll. Будет Hurts и Purple Disco Machine. Работа Wonderful Life, которую мы знаем по уже звучанию классическому Hurts, но немножко в танцевальной, скажем так, версии. Все этим утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет. Классного уикенда как раз-таки. Классного воскресенья.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorода.ru. 18+.

Европе Плюс. Если новинок больше хочется, ну мало ли, вот такое настроение, хочется послушать что-то супер свежее, супер актуальное, welcome на europaplus.ru или в наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там есть целый поток музыкальный, называется New, а вообще там 9 музыкальных потоков, можно слушать каждый день, every day, every night и вообще круглосуточно. Без остановок, без ограничений и абсолютно бесплатно. Так что заходи, слушай, наслаждайся. У нас впереди, кстати, классные темы тоже. Будем наслаждаться вместе Розе и Бруно Марс. Их истории апатии. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings. Все это скоро.

0: Satisfy, классная танцевальная тема, летняя. Мы такое любим, конечно, и у нас такого много. Впереди не только этим утром уикенда, вообще в целом у нас есть и шоу Top Club Chart, и Residence, где много танцевальной музыки, по субботам все это можно слушать. Конечно, если пропускаешь это все, то, ну, нельзя так делать, естественно. Как же так, ребята? Ну, окей, хорошо, мы специально для тех, кто прослушал, все подготовили в качестве подкастов на europaplus.ru. Заходи, послушай и, конечно, слушай дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди будет Джастин Тимберлейк, его история Cry Me a River, будет Альфа и Ману Чао, Ама Ми Пиачи. Все это впереди.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Это Джастин Тимберлейк, Рами Ривер в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Джон Саммет, будет Клин Беннет и Джон Пол, Сомбр с треком 12 to 12, будет команда Градус и Кассет, а еще BTS и их история Swim.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Денис, привет, всем доброе утро. В Ростовской области задерживаются поезда. Экономисты рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ. И в МВД предупредили о новой схеме мошенников. Подробности далее. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня у побережья Северных Курилов, в 106 километрах от Северокурильска. Очаг залегал на глубине 22 километров под морским дном. В городе толчки ощущались силой до 2-3 баллов. Угроза цунами не объявлялась. Информация о разрушениях и пострадавших также не поступала. Сейсмологи продолжают мониторинг обстановки. Камчатка и Курилы остаются в сейсмоактивной зоне. В Ростовской области из-за ураганного ветра и сильного дождя задерживаются почти 30 пассажирских поездов. В Ростове-на-Дону отключилась тяговая подстанция и автоматика регулирования движения. Восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание. Ранее из-за непогоды в регионе были повалены деревья и также отключились свет и вода. Губернатор сообщил о ликвидации последствий стихии. Экономисты рассказали, что субсидия на оплату ЖКУ положена россиянам, чьи расходы на коммуналку превышают региональную норму от дохода семьи. В Москве это 10%, в Петербурге 14%, а федеральный максимум 22%. Претендовать могут собственники и наниматели с постоянной регистрацией и гражданством Российской Федерации. Учитывается норматив площади, а также отсутствует задолженность по платежам ЖКУ за последние 3 года. Право на субсидию нужно подтверждать каждые 6 месяцев. В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники намеренно оставляют карту в банкомате, а затем с подставными свидетелями обвиняют нашедшего в краже и требуют деньги за решение вопроса. Также мошенники звонят под видом банков и сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В обоих случаях жертв запугивают и вынуждают переводить деньги. Специалисты призывают к бдительности. И Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Марвел и сыграет призрачного гонщика в фильме режиссера Шона Леви. Выход фильма запланирован на 28-й год, об этом сообщил глава студии. Ранее Гослинг уже работал с Леви над фильмом «Звездные войны. Звездный истребитель», премьера которого состоится в следующем году. Фанаты Марвел ждут новую интерпретацию культового персонажа. А сам актер известен по фильмам «Проект Конец света», «Ла Ла Ленд» и «Бегущий по лезвию 2049». И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей и 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс. Привет всем, ребята, доброе утро, здрасте, как вы? Я надеюсь, что прекрасно, что отдыхаете сегодня, ну или работается чуть-чуть, пускай чуть-чуть работается. Если что, скажите, что мне на Европе Плюс сказали, что можно чуть-чуть работать. Это шутка. Вместе с вами все, и кто работает, и кто отдыхает, будем слушать и дальше самую крутую музыку на планете Земля. Впереди Save Tonight, легендарная тема от Delit Funk и Eagle Eye Cherry, танцевальная версия хита этого конкретно. Будет Леони и Калум Скотт, их работа Stay. Также будет и гороскоп. Скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В кино без очереди?
7: И всего за пару кликов?
6: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УБРН 105-774-614-89-10, Москва, новый Арбат, дом 24, 0+.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки. 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Красноярске.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, воскресенье, 26 июля. Овны, меньше знаете, меньше себя накручиваете. Истина, это истина. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть-чуть попроще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. А львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость. А может, и доходчивость. Ну, в общем, находчивость лучше. Поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать — не делайте. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост. И рыбы, поспешите, и сами знаете, чем дело закончится.

Это танцевальный хит от Marshmallow. Парни, который скрывает свое лицо, но не свой талант, как мы знаем. Его тема Phoenix Portugal The Man на фите. Классная тема, трек, который занимает прямо сейчас 7-ю строчку в нашем еврохите, в нашем фирменном чате. Если тебе такой трек нравится, он тебе по душе, надо его обязательно поддержать. europaplus.ru, проголосовать, тем более он чуть-чуть потерял в позициях, ну, не сильно, поэтому надо все-таки еще поддерживать. Трек актуальный, он должен быть в чате, 100%. Будем слушать дальше. Больше хитов, больше музыки впереди. Классную музыку, конечно, будем слушать. Лучшую, например, лучшую Dua Lipa, праймовую. И ее историю Physical. Будет также Tokyo Hotel, их работа California Nights. Все это впереди.

Танцевальная тема стильная, актуальная. Moving to the sun. Вообще для лета актуальна, да и в целом для сезона, потому что один из главных электронных музыкантов прямо сейчас. И, конечно же, классика. Без нее тоже никуда. Послушаем. Будет Карли Рэй Джепсен, будет ее история Call Me Maybe. Послушаем скоро. Классика поп-музыки уже из...

0: Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

0: Оливия де Карли, Рэй Джепсен в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. В часе новом будет новинка от Тимы Белорусских. Будет Бейонсе, Джей Зи, Мадонна и Мартин Гэрикс, Тедди Свимс, Бруно Марс и его история I Just Might. Все это и многое другое совсем скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Новости с плюсом.
2: Порция интересных событий со всего мира. С вами Влад Григориан. Доброе утро. В Японии придуман необычный способ спасения от жары. Разработан персональный охлаждающий кабинет. Его уже прозвали человеческим холодильником. Это металлическая кабина со стеклянной дверью. В ней поддерживается температура 15 градусов. Войдя в нее, можно остыть под потоком воздуха около 5 градусов. Чтобы не было переохлаждения, кабина автоматически выключается через 20 минут. Жительница английского города Бетфорда, отправляясь в поездку, забыла закрыть окно в ванной комнате. Вернувшись, она обнаружила сюрприз. У нее появилась соседка. Голубка обустроилась в ванной комнате. Она натаскала ветки и листья в косметичку хозяйки дома, сделав там гнездо. Мало того, птица уже успела отложить яйца. Женщина решила позволить голубке остаться и высиживать своих питомцев. На футболиста Эрлинга Холланда подписалось более 30 миллионов человек за время проведения прошедшего чемпионата мира. Норвежец стал лидером среди всех участников турнира по количеству новых подписчиков. На втором месте вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья, прирост 29 миллионов. На третьем англичанин Джуд Беллингем, плюс 12 миллионов подписчиков. В Малайзии супруги благодаря совету гадалки выиграли в лотерею 8 миллионов рингитов, это более 150 миллионов рублей. Прорицательница посоветовала выбрать цифры, связанные с их жизнью. Малайцы поставили на числа из своих удостоверений личности. На выигранные деньги пара выплатит долги и отправится в большое путешествие. Световой меч Люка Скайуокера продан на торгах за рекордные 3 миллиона 700 тысяч долларов. Его использовал актер Марк Хэмилл на съемках 5-го эпизода «Звездных войн». Империя наносит ответный удар. Он стал самым дорогим предметом реквизита из вселенной кинофраншизы, превзойдя на 100 тысяч прошлогодний результат светового меча Дарта Вейдера. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом. А далее с вами Денис Романов и больше хитов, больше музыки.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартиры с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госпециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Европа плюс.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: ритма белорусских на Европе Плюс. И больше говорим мысли прямо сейчас. Так, мысли такие. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это стильно, мощно. В-третьих, конечно, Тима Белорусских вернулся, чтобы править, как там говорят. В общем, история классная. История классная, звучит потрясающе. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Будет еще один гуру в электронном звучании. Это Тиесто, его история Beautiful Places. Будет Акчент и Миша Миллер, Кайли или Don't Leave. Так теперь называется эта работа, тоже обновленная немножко. А все это впереди, а впереди гороскоп. Обязательно дождись.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Пола «Родинка».
6: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
8: Категория 18+.
9: В кино без очереди.
10: И всего за пару кликов?
9: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллиона друзей.
14: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подрешим!
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте.
21: 102.2 FM.
22: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, воскресенье, 26 июля. Да, точка. Овны, меньше знаете, меньше себя накручиваете. Логично. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть попроще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. Львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать? Так не делайте. Все логично, опять же. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост, и рыбы, поспешите. И сами знаете тогда, чем дело закончится. Так что выдыхайте.

0: Это Джейсон Дерула и Диджей Годжи Мичико. Это, наверное, вот так, наверное, должно звучать лето. Вот именно так. Я вам сейчас скажу, что есть трек, и про него можно сказать, вот так должна звучать душа. Это Билли Айлиш, ее история «Bird of Feather». Абсолютно душевная и личная история. Надеюсь, вам понравится. Скоро послушаем ее. Также будет поп-рок-хит от Temper City, Self Aware. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождитесь.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.

Fever Dream. Ребята, больше хитов и больше музыки у нас впереди. Вот так же на стыке, только, правда, не поп-рок звучание, но будет хип-хоп и рок. Вот такая старая добрая школа от Jimless Heroes, Cupid Chokehold. Послушаем их работу. Для поклонников кей-поп музыки вас таких много, ребята, нас таких много, в конце концов. Будет Чимин и его работа. Конечно, все это будет скоро здесь, на Европе Плюс, даже

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это команда Gym Class Heroes, их история Cupid Choke Cold. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. В часе новом ждем новинку от Mizmo, 21 Pilots. Будет Coldplay, будет команда Майя Мишель, Оливер Три, Робин Шульц, Медуза с треком I Don't Wanna Go Home Tonight. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Уже 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Денис, привет. Всем доброе утро. В МВД рассказали, когда может пригодиться цифровая копия паспорта. Психологи рассказали, как школьные годы влияют на человека. И ученые из Калифорнийского университета завели аккаунт в соцсети для взрослых. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен до конца года. Запрет на экспорт дизельного топлива, введенный 8 июля, отменят по мере восстановления рынка, чтобы НПЗ не испытывали сложности с переизбытком. Также рассматривается снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%. Это временная мера на период дефицита. Решение оформят нормативными актами. Уже на следующей неделе ситуация с топливом постепенно стабилизируется. В МВД рассказали, когда цифровая копия паспорта в приложении госуслуги заменяет бумажный документ. Это возможно только в ограниченных случаях при посещении культурных мероприятий, получении гостиничных, почтовых и государственных услуг, а также для подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции. Полностью заменить паспорт цифровая копия пока не может. Перечень использования строго ограничен постановлением правительства. Психологи рассказали, как школьные годы влияют на человека. Влияние распространяется не только на знания, но и на отношение ребенка к ошибкам, конкуренции и ответственности. Особое значение имеет поведение педагогов. Если учитель спокойно разбирает конфликты, дети получают пример конструктивного взаимодействия. А вот насмешки и публичные сравнения могут привести к выводу, что ошибка делает человека слабым. Школьный опыт часто продолжает влиять на человека и во взрослой жизни. Турагенты заявили, что многие российские туристы не умеют полноценно отдыхать. Они продолжают проверять рабочую почту и переживать о делах. Это мешает полноценному отдыху. По данным исследования, 85% работников сохраняют связь с работой до отпуска, во время него или мысленно готовятся к возвращению. И только 15% могут полностью отключиться. Технологии позволяют оставаться на связи, но лишают отпуск его главной цели. И ученые из Калифорнийского университета завели аккаунт в соцсети для взрослых. Сделано это ради желтобрюхих сурков, чтобы собрать деньги на исследования на фоне сокращения федерального финансирования. На странице публикуют записи с фотоловушек, где сурки играют, роют норы и едят. Сама подписка бесплатная, а пользователи могут оставить чаевые. За первый месяц страницу посетило 735 человек. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.
3: Кварц.

0: есть они и в нашем новом мобильном приложении. Называется оно Radio Hub. Наверняка ты уже слышал или слышала. Мы тебе все уши просвистели. Надо установить себе обязательно его. Старое обновлять не нужно. Надо просто найти его в либо App Store, либо в Play Market, где угодно. Какой угодно у тебя может быть телефон. Можно везде слушать классную музыку от Европы Плюс в нашем приложении Radio Hub. Мы тебя там ждем. Ждем. И, конечно, послушаем здесь и сейчас уже в прямом эфире Келвин Харрис и Тайни Темпо. Их история Drinking from the Bottle. Будет Алан Уокер с работой Broken Strings. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: ВИЧ
1: спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Представляешь? Зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Внутрикостная дентальная имплантация.
9: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд на Крылатой 2. Озмол 0+.
10: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
11: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
12: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
13: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: героев этого лета, лето 2026, Дуэты Назад, Talk to You, так называется их работа, в нашем топ-клаб-чарте пошумели, теперь дошли до Еврохита, до Еврохит Топ 40, 17 место. Прямо сейчас очень-очень достойно. Поднимается, хотел сказать потихонечку, нет, поднимается выше и выше в нашем чарте, так что обязательно проголосуй за них. Мы пока послушаем еще одну летнюю тему, это The Bausa, еще одна команда, тоже актуальная и актуальнейшая работа Magnetic. Послушаем, потанцуем. Будет Sia и Unstoppable, а будет и DJ Kungs. Galaxy. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: На связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
5: Стоп, что это было?
7: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
8: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
11: В кино без очереди.
12: И всего за пару кликов.
11: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм-менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, новый Арбат, дом 24-0+.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.

абсолютная правда. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Целых 30 минут будет танцевальная тема. Ну, в смысле, не полчаса будет играть одна, один и тот же трек. В целом будет. Будет Джонни и Федук, их новая тема «Лето». Классно.

0: это и многое другое в новом часе здесь, на Европе Плюс. В ближайшие полчаса уже поплыли.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Лето, Федук. Я как почти запел, ребят. Лето, классная тема. Для сезона актуальная, конечно же. Ну и по звучанию в целом очень-очень приятно. Есть еще тема одна, которая вот уже много-много лет нас радует. Летом в том числе, потому что она буквально этим летом пропитана. Это работа Марка Ронсона и Бруно Марса «Uptown Funk». Послушаем ее совсем скоро. Будет также «The Second Voice» с треком «Let Me Be». Все это впереди. Все на Европе Плюс. Утром этого уикенда все буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного воскресенья.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: Всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.

Джон Саммет. Громкое имя в танцевальной индустрии. Его история Shades of Blue прямо сейчас на Европе Плюс. По поводу танцевальной музыки нам есть что сказать всегда. У нас по субботам, в каждый уикенд много танцевальной музыки в танцевальных наших.

0: заходи, включай. В дороге саундтрек суперкласс. Есть еще пара треков, которые мы услышим уже в ближайшие минуты, которые можно порекомендовать 100%. Это Garage, история от Heaven и Кэтлин Арагон, I Run. Будет Леони и Калум Скотт с их поп-рок историей Stay. Все это впереди.
1: Реклама. Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
5: В кино без очереди.
6: И всего за пару кликов?
5: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УКР 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Абсолютно хитовая тема «Дракула» на Европе+. Плюс. Добавить, ну, основной ингредиент тут Тейм Импала, классический. Добавить по вкусу немножко кей-поп музыки. Это Джейни за это отвечает из Blackpink. Сболтать, но не смешивать. Как классический коктейль Джеймса Бонда. Больше хитов, больше музыки впереди. Вот уж где намешано. Это, конечно, да. В треке «Е» от Ашера, Лудакриса и Лил Джона. Послушаем классику R&B скоро. «Будет Рэй» — это еще одна классическая тема. На этот раз джазовая. «Where is my husband?» Все это до конца часа здесь на Европе+. Плюс. Лови.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее «Ум» на Европе+. Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее «У» на Европе+. Плюс. Летнее «У».
3: Реклама.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
10: Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: абсолютная классика. Это Ашер, Лудакрис, Е, ну класс.
1: Е, конечно.
0: Ну, конечно, Е, но это круто.
1: Абсолютно.
0: Верните мне мой.
1: На любой вопрос, который можно задать здесь на Евровлюс, мы ответим, что? Мы ответим, Е.
0: Пошел домой. Е, Е.
1: А я остаюсь здесь с лучшими хитами и вами, конечно, тоже впереди с нами классный музыкант Дота Намп. Будет Терри Свимс, мистер Know It All. Встретим также человека лета, Кельвин Харрис, ирландская певица Джази и Satisfy впереди.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
13: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организации акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
14: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
15: У нас в Краснодаре?
14: У вас!
15: Европа Плюс?
14: Да!
15: Ice Quest?
14: Ice Quest!
15: Прикольно!
14: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest!
16: С 1 по 31 июля.
17: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
18: Для любителей мороженого старше 12 лет.
19: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровой

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
0: Реклама.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Ваше здоровье
6: ближе, чем кажется.
5: Только протяните руку.
6: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
5: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
6: В приложении лаборатории «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
5: Подробности на сейлаб.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18+.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
14: Категория 18+.
15: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
17: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
18: Подрисим!
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
21: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер один в России ВКонтакте.
24: Рекламная служба в Краснодаре.
25: Европа.

0: поскорее бы это состоялось, поскорее бы это случилось. Если такого события вдруг еще нет, нужно намечтать, нужно запланировать, а Европа Плюс будет вас на это вдохновлять лучшими хитами этой планеты. Дальше здесь с нами Benassi Brothers, Make Me Feel. Через пару минут Cyril & Dean Lewis, Fall At Your Feet.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». 90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDFSM.ru». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: Ту приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на ту.ру 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: собраться заново во что бы то ни стало, что бы там ни происходило. В каком-то смысле после трудовых рабочих будней мы этим с вами занимаемся здесь, в этот уикенд. Расправляем крылья и летим вперед под лучшие хиты этой планеты к своим мечтам. Дальше здесь на Европе Плюс Кайра Сор. Будет также Доминик Файк и его такой прыгучий, тягучий гитарный риф Baby Doll. А еще скоро афиша.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
5: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног в Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен все за 2000 рублей.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: Байк-центр.
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: Байк-центр.
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: Байк-центр.
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Хоу!

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorod.ru. 18+.
3: Привет, а ты чего не здороваешься?
4: Ой, да не разглядел тебя что-то.
5: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Макс, привет, всем добрый день. Начнем с кино. С 23 июля в кинотеатрах неоновый триллер Николаса Виндинга «Рефна». Называется он «Ее личный ад». Это первая полнометражная работа режиссера за 10 лет. Актриса Эль приезжает в футуристический город на съемки фильма и оказывается втянута в опасную историю. «Рефн» снова играет жанрами, цветом и ритмом, создавая фирменное гипнотическое кино, которое держит в напряжении до самого финала. Еще одна премьера — это комедийный боевик. Называется он «Дни Сакамото» по манге Юта Судзуки. Бывший киллер Таро Сакамото оставил опасную профессию ради спокойной жизни с семьей и магазином, но прошлое возвращается, когда за его голову назначают награду. Режиссер Юити Фукуда переносит на экран абсурдный юмор, безумные ситуации и зрелищные экшн-сцены. В гастроквартале «Три вокзала депо» в эти выходные фестиваль «Вкус лета». В течение выходных гостей ждут кулинарные мастер-классы, открытые тренировки, танцевальные занятия и встречи с экспертами. Вечером на главной сцене пройдет концерт с популярными исполнителями. Также работают тематические пространства с флористическими мастер-классами, бьюти-зонами и спортивными активностями. А для детей отдельная программа с творческими занятиями, VR-развлечениями и анимацией. Ну и на ВДНХ сегодня проходит фестиваль «Моспитомец», посвященный ответственному отношению к домашним животным и помощи питомцам из городских приютов. Главная часть — это выставка пристройства, где можно познакомиться с собаками и кошками, которые ищут новый дом, узнать об их характере и при желании забрать питомца после оформления. Также гостей ждут выступления кинологов, творческие мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные площадки и тематические активности. Вход свободный. На этом пока все. Наслаждайтесь выходным по полной. Далее на Европе плюс Макс Филин. Всем отличного дня.

0: мысли.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусика. Сладкая семечка.
5: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
6: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
5: Да еще.
6: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
8: Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: это точно получится, если включиться в рабочий ритм вместе с нашим утренним шоу «Летнее У». Уже завтра, в понедельник, все будет, как вы любите, с 7 до 10 с нами по Москве. Там можно и прокачать себя, свои скиллы и свои навыки. Можно устроить гонку на саббордах и выиграть этот саббор. Можно проверить свою жадность в одноименной игре и забрать хорошие деньги. Можно сделать все. Можно и нужно с 7 до 10 завтра в «Летнем У». Пока же у нас впереди здесь Леони и Каллум Скотт «Stay». Будет также Кельвин Харрис и Джон Ньюмен «Blame». А еще «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 20

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
2: Ваше здоровье
3: ближе, чем кажется.
2: Только протяните руку.
3: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
2: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
3: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
2: Подробности на cllab.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18+.
6: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: теперь побывали. Это было красиво. Таня Ткачук, саксофон, то, что нам нужно в этот уикенд. Конечно, нужно добавить еще больше хитов и больше музыки. Это сделаем. Впереди здесь Hugel, Moving to the Sun. Чуть раньше здесь KDDK, Bambaleo. И через пару минут David Ames, Rain Dance.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду Gym Лето. Центры в Краснодаре. МЦ «Красная площадь», ТЦ «Меридиан» и «Симиренко 47». Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
9: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сель Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сель Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
7: Вернем на

0: 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
0: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Европа+.ру.
9: Здесь лучшие мировые хиты.

0: еще больше хитов и больше музыки. Встретим Tropical House от мистера Кайго, Stole the Show. Будет гуру электронной танцевальной музыки мистер Сиеста в компании Брена Грис, Beautiful Places. Также еще один летний хит 2026. Это Meet Me in the Dark от Ави. И через пару минут Оффенбах и Джастин Джесса Over You. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
5: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организации акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
4: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
6: 102.2 FM. 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

это классно, это время, когда можно прочувствовать свои истинные желания и, возможно, поддаться им, чтобы в новом сезоне позволить себе гораздо больше. И, конечно, позволить себе больше хитов и больше музыки.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.

0: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и...

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1 000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
11: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
12: Ваше здоровье
13: ближе, чем кажется.
12: Только протяните руку.
13: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
12: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
13: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
12: Подробности на cellab.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 18+.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
16: Привет, а ты чего не здороваешься?
17: Ой, да не разглядел тебя что-то.
18: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
19: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
20: Рекламная служба в Краснодаре.

также и команды Coldplay Adventure of Lifetime. Да, сразу представляешь себе самое яркое путешествие этого лета. Через пару минут Clan Carousel, Right. Также в эти 45 с нами Michiko, DJ Gojo. Будет

0: Развлечение для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея.
1: 0+.
2: Мороженое – это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов. На связи Fly Zone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZoneLeto. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
4: Лето. Время ярких сарафанов.
5: Время ножек без изъянов.
4: Прочь отеки, боль и жжение.
5: Мы нашли для вас решение.
4: Легкость ног и гладкость кожи.
5: Силь Клиник вам поможет.
4: За 2000 рублей
5: запишитесь к нам скорее.
4: УЗИ Вен. Прием врача.
5: Все решим за полчаса.
4: Открываем сезон ваших красивых ног. Силь Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
9: Категория 18+.

0: бриллиантами. У Сэма Смита тоже кое-что водится. Это, конечно, его The Voice и, конечно, его суперхит Diamonds. Услышим впереди. Еще впереди будет The Bowser, Magnetic, The Second Voice. И через пару минут здесь Робин Шульц, топики OAX One by One.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: 9500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.физпрома.ру.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
11: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.

0: лета. Его можно поймать больше здесь, на Европе Плюс. Уже завтра, в понедельник, ловите в 20.00 по Москве шоу «Летний вайб». Лучшие горячие хиты этой планеты, лучшие горячие новинки этого лета. Все будет там. Будет полный релакс как раз после очередного рабочего дня. Тем более понедельника. Пока же у нас впереди тоже хорошо и будем отдыхать. Диджей Marshmello, инди-поп-рок, ребята, Portugal The Man. Скоро здесь Феникс. Чуть раньше Леони, Калум Скотт, Стей и Медуза. Paradise.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
3: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
3: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: В кино без очереди.
6: И всего за пару кликов?
5: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
11: Все подробности на сайте europaplus.ru.
12: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучше.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Европа+.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс тот самый суперхит от ребят Missing. Дальше здесь поймаем еще больше всего, что любите вы. Самой разной, самой классной музыки этой планеты впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Дедикей на Европе Плюс, Бамбалейон. Всем привет, всем отличного вечера. Вечерняя наша Бамбалея продолжается здесь под лучшую музыку. Продвигаемся далее нескучно вместе с Алексом Уорреном, один из лучших мировых хитов на данный момент, Fever Dream. И дождемся Tempo City, Self-Aware через пару минут.
1: Реклама.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну какие инновации могут быть в семечках?
5: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
4: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.

0: многие. Сладость не на кожуре, а в ядре.
1: Да еще.
0: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
2: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-761-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-91-74-86. Город Москва.
3: Привет, а ты чего не здороваешься?
4: Ой, да не разглядел тебя что-то.
5: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктония. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
6: В кино без очереди.
7: И всего за пару кликов?
6: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24.
8: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе.
8: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
10: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Эксмора на Европе Плюс и Fever Dream. Если нравится песня, не забудьте ее, конечно же, поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите, голосуйте, все начинается там по новой, так что welcome. А пока же движемся далее под летнюю вещицу от Бруно Марса I Just Might и дождемся Боба Синклара и Кайзо I Can't Wait совсем скоро.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
4: 0+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Дети по.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс.

0: Синклар и Хайзен на Европе Плюс. I can't wait. Ну, если вы с нетерпением ждали этих выходных, я надеюсь, все планы сбылись, все получилось, классно отдохнули. Теперь движемся потихоньку в сторону понедельника. Понедельник тоже будет заряжен, естественно, позитивом, особенно с утра. Завтра подключайтесь к летнему у 7 до 10 на Европе Плюс. Будет не скучно. Пока же к финалу часа продвигаемся вместе с Бенсоном Буном. Sorry, I'm here for someone else. Через пару минут.
1: Реклама.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 19:00.

0: моя Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, если нужно много новой музыки, много классной музыки, то ищите, конечно, не во тьме, а в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Скачивайте и, конечно, наслаждайтесь с удовольствием. Там все очень красиво и классно, качественно. Так что welcome, Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Услышим новинку Bizarre и дождемся Мишу Миллера, Алекс Велия. Бам-бам, через пару минут.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
5: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут подряд. Ничего лишнего, только хиты на Европе+. Ловите в это время диджей Годжи и Джейсона Деруло, Мичико.

0: заряжать ближайшие 45 минут. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 20.

0: Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Отдыхаем пока еще в отличном настроении, я уверен, продвигаемся. Ну, продвигаемся в сторону понедельника, конечно же, завтра. Кстати, вечером будет еще больше летней музыки у нас в эфире с 20.00. Летний вайб, обязательно подключайтесь. Будет специальный летний плейлист, и так каждый будний вечер. А пока же один из лучших треков нашего чарта — Tame Impala, Dracula. И дождемся Леони и Калум Скотт. Stay через пару минут.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке.

0: Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: В кино без очереди.
3: И всего за пару кликов.
2: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
4: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первого вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: интернете. Теннис Минстер здесь. Мистер Know-It-All. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
4: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: хиты.
1: 45 минут. Европа плюс.
2: Ай!
3: Фанзи!

Кельвин Харрис и Джанси на Европе Плюс. Satisfy. 21 час и 19 минут в Москве. Надеюсь, к этому времени удовлетворение от уикенда достигло уже 100%. Все классно отдохнули, готовы к новой неделе. Завтра, если что, подзаряжайтесь еще с утра. С 7 до 10 летнее У здесь на Европе Плюс. Будет не скучно. Пока же движемся далее вместе с Tones and Dials.

Когда автошколу выбирают тысячи, когда над тобой выбирают автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы» 2025 и кандидат 2025. И в выборе кто сдаёт.

0: кино без очереди.
1: И всего за пару кликов?
0: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Кино без очереди.
2: И всего за пару кликов?
4: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, 0, Арбат, дом 24. 0 плюс.
1: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
5: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
5: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Джон Саммит на Европе Блюз, Shades of Blue. Ну, в самых красивых и стильных цветах наше новое мобильное приложение Radio Hump. Кто еще не скачал, скачайте, зацените. Там много различных музыкальных потоков на любой вкус. Так что welcome, Radio Hump от Европы Плюс. Пока же движемся далее вместе с Сабриной Карпентер, услышим Эспрессо и дождемся Алана Уокера, Broken Strings, совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка».
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Ваше здоровье
5: ближе, чем кажется.
4: Только протяните руку.
5: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
4: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
5: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода минус 50% на нужные анализы.

0: всегда рядом и помогает точно.
1: Подробности на sialab.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 18+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: Реклама.
1: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
5: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну все, пора бежать.
8: Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
9: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
10: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа плюс.
16: Дальше только хиты.
14: 45 минут.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 23:00 в Москве.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс, Fever Dream, 23 часа 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще отдыхаем, еще есть немного времени до понедельника. Надеюсь, вы отлично заряжены перед новой неделей. Ну, если что, завтра с утра еще можно подзарядиться под летнее у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь. Пока же у нас впереди DJ Gorge, Джейсон Дерула, услышан Мичико. И дождемся Артемаса. I like the way you kiss me. На Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
4: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. +7 861 205 26 13.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: В кино без очереди?
8: И всего за пару кликов?
7: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И по-летнему продвигаемся далее. Если нужно, кстати, побольше ритмичных треков, не забывайте про наши подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europlus.ru. Все можно найти. Welcome в любое время. Пока же продвигаемся далее вместе с группой «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И дождемся Леони и Колм Скотт и через пару минут.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки. На старте понедельника. С нами в это время Мизмо.

0: история о свободе, путешествиях и прекрасном мире вокруг нас. Но что главное? Главное, что у парня в треке есть с кем все это разделить. Да, когда солнце встало, к нему пришла она, а он ее дождался. В противном случае, нужно ли было бы все это одному? Вот вопрос. Ну ладно, всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее зарядим побольше летнего настроения. Джонни Федук «Лето», а также Алок и Джесс Глин «Саммерс Бэк» впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Дядя, это Джонни Фидук с треком «Лето». Ну, теплые капли дождя сегодня на себе ловили многие москвичи. Погода была пасмурной, дождливой. Но лето измеряется ведь не только и не столько количеством солнечных дней, сколько количеством просто хорошо проведенных. Вот такая простая философия. У меня был хороший день. Надеюсь, тебя тоже. Ну, а чтобы день задался с самого утра, вне зависимости от погоды, стоит послушать «Летнее У». Здесь, на Европе Плюс, с 7 до 10 по Москве встречай Мишу Зайцева и лови огромное количество подарков. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, The Bounce Magnetic, а также Али Фарбенер и Миллер Body Talk впереди. Дождись.

Полчаса самой актуальной и самой топовой музыки ждут тебя далее на Европе Плюс. Остановки не предусмотрены, чтобы не отвлекать тебя от такого наслаждения. С нами Тейм Импала и Дженни с Тимой Дрекула. Прежде человек Кейзи Дикей с новинкой «Бамболео». А еще не пропусти клан «Карусел» с суперхитом «Ride». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Марлон Рудет, Black Eyed Peas, Джей Балвин и многие-многие другие. Полетели.

0: The Bolt и Julia Church со свежей темой Shades of Blue на подходе. Прежде с нами Доминик Файкс, Story Baby Doll, а также Билли Айлиш с суперхитом Birds of Feather здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Лучший старт. The Balza Magnetic.

0: Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрч, Shades of Blue прямо сейчас. Джон Саммит, кстати, в апреле этого года выпустил второй студийный альбом из 13 треков под названием Control Escape и отметился с ним в мировых чартах. Топовый диджей, что ты скажешь? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее топовых диджеев, у которых у Джона еще есть чему поучиться. Впереди будет больше. Келвин Харрис появится в компании Джейси с темой Satisfy. Но прежде с нами Алан Уокер. Мы будем слушать трек, записанный вместе с Изабеллой Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings здесь, на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь, на Европе Плюс, даже я. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Ава с историей Meet Me in the Dark. Приехал весом, просвещится и 12 to 12. А еще здесь отметится группа «Градусы» с хитом «На ресницах». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Charli XCX, Justin Timberlake и многие-многие другие. Продвигаемся.

обычно подготовиться непросто. Да, титанические усилия требуется предпринять и буквально вот восстать как феникс. Но что это значит? Это значит, что уикенд был действительно шикарным. Marshmello, Portugal & Man, Phoenix только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Хьюжель, Email Angel и Ultimate с главным хитом лета 2026. Moving to the Sun на подходе. Прежде лови изумительную новинку от топ-артистов. Здесь отметится Мадонна и Мартин Гаррикс с темой Bizarre. А вот еще раньше не пропустить Tokyo Hotel с суперхитом California Nights здесь на Европе+.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки на все предстоящие полчаса. Здесь на Европе Плюс, с нами Джонни Федук с вещицей «Лето». Также не пропусти Кейзи Ди Кей с новинкой «Бамболео». Также с нами Бруно Марс с суперхитом «I Just Might». Это далеко не все. Также встречай Марка Кремон, группу Magic и многих-многих других. Оставайся поблизости.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну вот, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.